замеркать. Орут меня Димон. Салемия Аджумбута. Лизо Дадаваб. Огина Коко Уресембу. Огайна Коп. Уапи Экс Джапан Уведомбо.